0: CBS Radio. Jouw feel-good radio. Met de relaxte muziekmix.
1: Amerikaanse firma Transceptor Technology... приступила к производству компьютеров персональный спутник